центре Гейдара Алиева прошла церемония открытия недели тюркского мира, посвященная столетию первого тюркологического съезда. В Габале пройдет 15-й Габалинский музыкальный фестиваль. Баку готовится к проведению 5-го юбилейного сезона Шахин-Невресли-фестиваля.

посвященное столетию первого тюркологического съезда с периодом председательства Азербайджана в Организации тюркских государств, имеет особое символическое значение. Первый тюркологический съезд, состоявшийся 100 лет назад в одном из архитектурных шедевров

мероприятие проходило при совместной организации Министерства культуры, Национальной академии наук Азербайджана, известных ученых-тюркологов из различных научных центров в общей сложности 20 стран, включая Тюркские республики, а также представителей тюркских международных организаций.

Мнение участников недели тюркского мира. Мероприятие недели тюркского мира, посвященное столетию первого тюркологического съезда, продолжится и в Карабахе, в городах Шуша, Ханкенде и Агдам. Об этом министр культуры Адель Керимли сказал в своем выступлении на прошедшей 29 июня в центре Гейдара Алиева в церемонии открытия недели тюркского мира, посвященной столетию первого тюркологического съезда. «Мы верим, что этот съезд останется знаменательным событием в общей истории тюркского мира и создаст ценное наследие для будущих поколений», – отметил он.

0: Первый тюркологический съезд сыграл важную роль в формировании сознания общей истории, языка и культуры тюркского мира. Эта мысль отражена в обращении президента Турции Реджепа Тайби Эрдогана, зачитанном на церемонии открытия недели тюркского мира, посвященной столетию первого тюркологического съезда. В обращении отмечено, что участники первого тюркологического съезда, прошедшего в Баку в 1926 году, принятыми решениями и представленными научными взглядами сформировали наследие, которое освещает не только его тюркологического съезда. В обращении отмечено, что участники первого тюркологического съезда, прошедшего в Баку в 1926 году, принятыми решениями и представленными научными взглядами сформировали наследие, которое освещает не только их эпоху, но и сегодняшний день. Азербайджан сегодня занимает особое место в тюркском мире. Первый тюркологический съезд был важным историческим событием для всего тюркского мира. Эти мысли отражены в обращении президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева к участникам проходящей в Баку недели тюркского мира, посвященной столетнему юбилею первого тюркологического съезда. В обращении говорится: «Съезд стал показателем непоколебимого единства братских стран. Идеи, выдвинутые на том съезде, и сегодня не потеряли своей актуальности». Участники Международного конгресса, проходящего в Баку в рамках недели тюркского мира, посетили на аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера Гейдара Алиева. Также состоялось посещение могилы выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой. Идеи первого тюркологического съезда и сегодня имеют важное значение для интеграции и сотрудничества тюркского мира. Эту мысль высказал генеральный секретарь Организации тюркских государств Кубанычбек Умуралиев в своем выступлении на церемонии открытия недели тюркского мира, посвященной столетию первого тюркологического съезда. Генеральный секретарь отметил, что цели, отраженные в декларациях, принятых на Габалинском саммите, и в документе «Взгляд на тюркский мир 2040», служат укреплению единства и солидарности тюркских государств. 29 июня в центре Гейдара Алиева в рамках недели тюркского мира, посвященной столетию первого тюркологического съезда, состоялся первоначальный показ короткометражного фильма «Наша семья. Тюркский мир», созданного на основе технологий искусственного интеллекта. Развитие тюркских языков, исторический и филологический взгляд. Мероприятие прошло при модераторстве исполнительного директора Фонда поддержки литературы «Дом литератора» Шафак Михралиевой. В штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже состоится международное мероприятие, посвященное столетию первого тюркологического съезда. Об этом заявила президент Фонда тюркской культуры и наследия Актоты Раимкулова в ходе выступления на пленарном заседании в рамках недели тюркского мира, посвященной столетнему юбилею тюркологического съезда в Баку. По ее словам, мероприятие запланировано на конец 2026 года.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

Политика общенационального лидера Гейдара Алиева сформировала мощный фундамент достижений сферы культуры и искусства Азербайджана, открыв путь для тысяч молодых дарований. Сегодня я искренне горда тем, что с именем этой великой личности неразрывно связаны и мои успехи в области музыки. Об этом сказал известный в Турции пианист Ахад Аскеров, который на протяжении 45 лет вносит посильный вклад в пропаганду азербайджанской культуры в братской стране. Ахад Аскеров отметил, что именно при Гейдаре Алиеве музыкальные училища нашей республики обязали направлять часть учащихся на учебу в консерваторию в Баку при условии, что при возвращении эти кадры будут работать по направлению на местах. Все это дало мощный толчок повсеместному развитию музыки в Азербайджане. Музыкальные училища нашей республики обязали направлять часть учащихся на учебу в консерваторию в Баку при условии, что при возвращении эти кадры будут работать по направлению на местах. Все это дало мощный толчок повсеместному развитию музыки в Азербайджане, отметил музыкант. Азербайджанская культура стала одной из самых ярких составляющих фестиваля, посвященного Дню молодежи Ярославской области. Одной из наиболее посещаемых площадок праздника стала экспозиция, знакомившая гостей с культурой и традициями азербайджанского народа. Особый интерес вызвала выставка знаменитых азербайджанских шелковых платков, являющихся одним из символов национальной культуры и включенных в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО «Келагаи». В Азербайджанском национальном музее ковра в рамках недели тюркского мира, посвященной столетию первого тюркологического съезда, состоялась церемония открытия выставки «Сокровищница культуры» «Диван Лугат Аттурк». В мероприятии принял

участие Алена Алиева. Выступившая на церемонии директор Национального музея ковра Амина Меликова сообщила, что выставка организована при поддержке Министерства культуры Азербайджана, Министерства культуры и туризма и Министерства национального образования Турции, Института Юнуса Эмре, институтов Олгунлашма и Азербайджанского национального музея ковра. В Баку в рамках недели Тюркского мира, посвященной столетию первого тюркологического съезда в Приморском национальном парке, была представлена грандиозная концертная программа. Концерт начался с народного танца «Узундаря» в исполнении азербайджанского государственного ансамбля танца. Затем танцевал...

Азертадж запускает серию статей, посвященных жизни и творчеству выдающейся представительницы азербайджанской литературы и культуры, поэтессы и мецената Хуршетбану Натаван. Проект направлен на более полное представление читателям богатого наследия, многогранной деятельности и исключительной роли Натаван, одной из самых ярких фигур азербайджанской литературно-культурной среды XIX века, а также ее исключительной роли в формировании наших национально-духовных ценностей. В Центральном ботаническом саду в Баку по инициативе вице-президента фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя общественного объединения «Айди Алейлы Алиевой», состоялся фестиваль благотворительности, посвященный учителям общеобразовательных учебных заведений Азербайджана. В вокально-музыкальной школе народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиевой состоялся мастер-класс всемирно известной грузинской оперной певицы-сопрано Тамары Ивери. Участниками творческой встречи стали молодые талантливые вокалисты различных музыкальных школ и высших учебных заведений. Напомним, что певица выступала на ведущих мировых сценах, включая театры «Ла Скала», Венскую государственную оперу, «Метрополитен опера», Королевский оперный театр «Ковент Гарден», оперу «Бастилии» и другие крупнейшие площадки мира. В рамках недели тюркского мира, посвященной столетию первого тюркологического съезда, состоявшегося в Баку, известная оперная певица, ведущая солистка Национального театра оперы и балета Казахстана имени Абая Зарина Алтынбаева, сопровождавшие ее гости, посетили дом-музей Леопольда и Мстислава Ростроповичей. В доме музея гости были профессионально встречены сотрудниками музея и подробно ознакомились с экспозицией музея, а также жизнью и творчеством семьи Ростроповичей. Созданная в музее теплая и гостеприимная атмосфера произвела на гостей особое впечатление. В Намангане прошел третий международный форум искусства Макома Мугама, в рамках которого также состоялась научная конференция. Нашу страну на этом мероприятии представила делегация во главе с министром культуры Аделем Керимли. Прошедший форум принес большой успех азербайджанским музыкантам. Особенно приятно отметить, что у Азербайджана две победы. Первые места были присуждены нашим музыкантам как в инструментальной номинации, так и в категории мугамных ансамблей. Международное жюри возглавил народный артист профессор Масум Ибрагимов. Посол культуры Узбекистана Сахи Пашазаде, который принял активное участие в работе форума. Под его руководством ансамбль «Мугам», состоящий из ведущих солистов центра, продемонстрировал высокое мастерство и достойно представил музыкальное наследие нашей страны на этой значимой международной арене. Академического театра оперы и балета Ильхама Назарова. Концерт под названием «Контратенор» был организован в рамках проекта «Вторые дни оперы». В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре стартовали репетиции нового спектакля «Мать», поставленного по одноименной пьесе чешского писателя Карла Чапика, говорится в сообщении пресс-службы театра. Директор театра, заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров, встретился с творческой группой постановки, поздравил коллектив с началом репетиционного процесса и пожелал успешной работы над новым сценическим проектом. В Этнографическом музее Будапешта с 26 июня проходит выставка «Азербайджанские ковры от традиции к современному искусству». В экспозиции будут представлены редкие ковры 17-20 веков, традиционный текстиль, национальные костюмы, ювелирные изделия, эскизы ковровые произведения современного искусства. Посетители смогут ознакомиться с ковротхаческими традициями Карабаха, Ширвана, Баку и других исторических регионов Азербайджана. Выставка продлится до 26 июля. 29 июля по инициативе и организации фонда Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры Азербайджанской Республики, Бакинской музыкальной академии имени Узейра Гаджибейли и компании «Гилан» стартует 15-й Габалинский международный музыкальный фестиваль. На фестивале, который завершится 3 августа, в Габале соберутся всемирно признанные исполнители и музыкальные коллективы. Наряду с Азербайджаном в музыкальном празднике примут участие музыканты и танцоры из Австрии, Казахстана, Молдовы, Узбекистана и Вьетнама.
Торжественное открытие 15-го Габалинского международного музыкального фестиваля состоится 29 июля концертом студенческого симфонического оркестра Бакинской музыкальной академии имени Узейра Гаджибейли под управлением народного артиста Азербайджана Рамиза Мирикасланова. В музыкальный вечер прозвучат произведения азербайджанских и европейских композиторов. В рубрике «Азербайджан. Мой край родной» сегодня мы расскажем вам о любимом месте летнего туризма – озере Батабат. Батабатское плато, расположенное на территории Шаабузского района Нахчеванской автономной республики, одно из мест, представляющих большой интерес для туристов, особенно в летний сезон. Плавучий торфяной островок Узян-Ада и родник Зорбулах на озере Батабат, расположенном на высоте 2500 метров над уровнем моря,

поражают красотой туристов. Из 2899 видов растений, распространенных в Батабате, многие являются эндемиками, в том числе ирисы разных цветов и ароматов, восточный тюльпан, душистая дикая гвоздика, орхидея, парадоксальный ирис. Именно по этой причине веками пчеловоды добывали здесь высококачественный мед. В это время года во всех четырех сторонах плато на каждом шагу можно найти трудолюбивых пчеловодов и продукты пчеловодства. Люди, живущие в этом регионе, как правило, долгожители, потому что здесь чистый воздух и вода, и жители этого края употребляют натуральные продукты и обладают крепким здоровьем. Благодаря своей уникальной красоте Батабат во все времена становился источником вдохновения для поэтов и писателей. Наш поэт-песенник Ислам Сафарли стихами прославил эту красоту природы.

На этом наша программа подошла к концу. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире. На этом наша программа подошла к концу. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Малави. Азербайджан и Греция обсудили развитие межпарламентского сотрудничества. Успешно завершилась неделя тюркского мира, посвященная столетию первого тюркологического съезда. Об этих и других новостях более подробно. Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Малави Артуру Питеру Мутарике по случаю Дня независимости. В письме глава государства отметил, что азербайджано-малавийские отношения будут и впредь развиваться и расширяться в русле дружбы в интересах наших народов. Председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Самет Сеидов и посол Греции в Азербайджане Мария Папаконстантину обсудили развитие межпарламентского сотрудничества. Об этом заявил Самет Сеидов в соцсети X. «Мы обменялись мнениями по вопросам развития азербайджано-греческих отношений, межпарламентского сотрудничества, а также

возможности дальнейшего укрепления диалога между нашими Самет Сеидов и посол Греции в Азербайджане Мария Папаконстантину обсудили развитие межпарламентского сотрудничества. Об этом заявил Самет Сеидов в соцсети X. Мы обменялись мнениями по вопросам развития Азербайджана греческих народом аэропорту Гейдар Алиев. Делегацию парламента Зимбабве встречали руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Зимбабве Махир Сулеймалы и другие официальные лица. В рамках визита состоится ряд встреч спикера Якоба Муденды с официальными лицами нашей страны. Будет проведен обмен мнениями по дальнейшему развитию двусторонних связей. Успешно завершилась неделя тюркского мира, посвященная столетию первого тюркологического съезда, проводимая по инициативе президента Азербайджана. Как подчеркивалось в обращении президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам мероприятия, идеи первого тюркологического съезда и сегодня остаются одной из главных духовных и интеллектуальных опор формирования общего гуманитарного пространства тюркского мира. Неделя тюркского мира запомнилась высоким уровнем международного представительства. Наряду с обращением президента Азербайджана участникам мероприятия были представлены официальные обращения глав 5 тюркских государств, что в очередной раз продемонстрировало высокую политическую поддержку, оказываемую юбилейным мероприятием, и значение, придаваемое наследию первого тюркологического съезда. В ходе мероприятий состоялся широкий обмен мнениями вокруг исторического значения первого тюркологического съезда, сохранения общего языка и культурного наследия, расширения научного сотрудничества, укрепление общей памяти тюркских народов, перспектив развития гуманитарной интеграции в современный период. В соответствии с поручением президента Ильхама Алиева продолжается великое возвращение на освобожденное общего языка и культурного наследия, расширение научного сотрудничества, укрепление общей памяти тюркских народов, перспектив развития гуманитарной интеграции.

0: Человеческое многообразие, уроки истории, современные вызовы, организованные общественным объединением «Центр культурного и этнического многообразия», в партнерстве с общественным объединением культурных и исторических исследований «Шелковый путь». В конференции приняли участие представители 10 стран – Азербайджана, США, Франции, Литвы, Польши, Чехии, Германии, Израиля, Турции и Грузии. Международная конференция продолжится панельными дискуссиями на темы «Этническое и культурное многообразие как богатство человечества, современные формы колониализма, действия, несущие народам трагедии, рабства и страдания». В панельных дискуссиях представители гражданского общества из США, Германии, Польши, Чехии и других стран поделятся своими мнениями по теме. Опыт современного Азербайджана представляет особый интерес для бурятского народа. Об этом заявил основатель движения «Бурят Гурен» Зуртан Халтара в ходе панельной дискуссии на тему «Современные формы колониализма, действия, приносящие народам трагедии, рабства и страдания» в рамках международной конференции на тему «Культурное и этническое разнообразие. Уроки истории. Современные вызовы в Шуше». Опыт современного Азербайджана представляет особый интерес для бурятского национального движения. Азербайджан продемонстрировал, что сохранение исторической памяти, укрепление национальной идентичности и эффективное функционирование государства являются взаимосвязанными процессами. Азербайджан создал модель устойчивого государственного развития, в которой культура, язык и историческая память рассматриваются как стратегические ресурсы нации, добавил Зуртан Халтаров.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

Высокий уровень общественной поддержки президента Ильхама Алиева. Политика, проводимая президентом Азербайджанской республики Ильхамом Алиевым, внесла значительный вклад в укрепление международных позиций страны и повышение ее роли в региональных и глобальных процессах, активное участие Азербайджана в международных организациях, энергетическая безопасность, транспортно-коммуникационные проекты, инициативы в области зеленой энергии и успешное проведение глобальных мероприятий создали условия для усиления политического влияния главы государства как внутри страны, так и за ее пределами. В частности, имидж Азербайджана как надежного партнера и реализуемый курс независимой внешней политики еще больше

0: главой государства, пользуются широкой поддержкой среди населения. Результаты опроса демонстрируют, что высокий уровень доверия тесно связан с важными историческими, политическими, социальными и экономическими достижениями, которые были достигнуты Азербайджаном в последние годы. На эту тему депутат Ризван Набиев сказал следующее. Высокую оценку, которую дали принявшие участие в опросе респонденты, деятельности президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева мы можем объяснить несколькими факторами. В первую очередь, как верховный главнокомандующий, президент одержал историческую победу. В результате от оккупации были освобождены наши земли. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет. Также это было восстановление принципов международных норм, нарушаемых в течение 30 лет. В частности, полное восстановление территориальной целостности и государственного суверенитета страны, обеспечение суверенитета в Карабахе и Восточном Зангезуре, ликвидация сепаратизма и установление конституционного строя на всей территории государства еще больше укрепили доверие к деятельности президента Ильхама Алиева в общественном мнении. 87,7% респондентов доверяют президенту, а 93,6% положительно оценивают его работу. Это свидетельствует о том, что общество высоко ценит проводимый главой государства политический курс и достигнутые результаты.
1: Толерантный Азербайджан. Международное радио 85.

Баку и Брюссель формируют новую экономическую повестку. Азербайджан, расположенный на границе Запада и Востока, последние годы укрепил свои позиции не только как экспортер энергии, но и как надежный экономический и геополитический партнер. Особенно значимым событием стало новое качество отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом. Это привело к более широкому и стратегически значимому экономическому сотрудничеству между Баку и Брюсселем. Этот процесс охватывает не только энергетическую сферу, но и указывает на формирование новой экономической повестки дня, которая включает транспорт, зеленую энергетику, цифровую трансформацию, инвестиции и промышленное сотрудничество. Европейский Союз продолжает оставаться самым крупным торговым партнером Азербайджана. Государства-члены ЕС составляют значительную часть нашего внешнеторгового оборота. В свою очередь, Азербайджан представляет собой важнейшего экономического партнера для Европейского Союза в регионе Южного Кавказа. Последние годы взаимные экономические интересы значительно расширились и приобрели стратегический характер. Как отметил депутат Айден Гусейнов, Азербайджан выступает в качестве стратегического центра, соединяющего Европу и Азию. После российско-украинской войны Россия экспорт газа в Европу превратила в политическое орудие. По этой причине Европа ищет альтернативные источники. В свою очередь, Азербайджан, долгие годы поставляя в Европу нефть, закрепил за собой имидж надежного партнера. Поэтому Европа предпочитает сотрудничать с Азербайджаном. После 2022 года экспорт азербайджанского газа в европейские страны вырос на 65%. На сегодняшний день Азербайджан экспортирует голубое топливо в 10 стран ЕС. Энергетическая безопасность продолжает оставаться основой этого сотрудничества. Азербайджан наращивает экспорт природного газа в Европу, успешно функционирует Южный газовый коридор, а новые энергетические маршруты продолжают развиваться. Все это вносит существенный вклад в обеспечение Европы надежными альтернативными источниками энергии. Кроме того, стороны уже определили сотрудничество в области зеленой энергетики как одно из приоритетных направлений. Выступление Айдена Гусейнова. Торговые отношения между Азербайджаном и ЕС базируются не только на поставке голубого топлива. Предпочтение отдается и источникам альтернативной энергии. Все это свидетельствует о том, что отношения между Баку и Брюсселем вышли за рамки традиционного энергетического партнерства. Стороны создают новую модель сотрудничества, основанную на взаимном доверии, экономической стабильности и долгосрочных стратегических интересах. Эта модель является примером взаимовыгодного партнерства, которое способствует как экономическому развитию Азербайджана, так и энергетической и экономической безопасности Европы. Текущая ситуация свидетельствует о том, что новая экономическая повестка дня, разработанная между Баку и Брюсселем, в ближайшие годы станет одним из ключевых факторов, способствующих региональной интеграции, инвестиционному взаимодействию и устойчивому развитию. Принципиальная позиция Азербайджана как надежного партнера и растущий интерес Европейского Союза к нашей стране подтверждают обширность перспектив стратегического сотрудничества.